Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

с крайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Прекрасного вам пятничного утра вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 13 минут на календаре 22 мая. Вашей компании Дмитрий Рожков рад приветствовать. На улице сейчас плюс 17 градусов, днем обещают до плюс 24-26, дождя не прогнозируют. Что астрологи предсказали нам на эту пятницу, послушаем минуты через 3 примерно. Сейчас на радио Мегаполис дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, движение в Самаре на 2 балла всего загружено к этой минуте. Самые заметные затруднения на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Затор примерно на 5 минут.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: организм и, в первую очередь, на наш мозг. О результатах масштабного исследования на этот счет узнаем на 103.6 FM минут через 5. А сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и пятничный гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, ваша удачливость может дать осечку. Не стоит рассчитывать на 8, даже если дело кажется пустяковым. Тельцы, не стоит строить новых планов. Ваши возможности не безграничны, и некоторые из них исчезнут. Близнецы, не поддавайтесь общей суете. Паника – это худшее, что может с вами случиться в данный момент. Раки, какие-то двери окончательно закроются. Однако вы тут же увидите новые пути, не бойтесь оказаться взаперти. Львы, вам рано приступать к активным действиям. Как бы вас ни подталкивали, лучше еще немного подождать. Девы, дорожные происшествия и технические неполадки могут свести на нет ваши усилия. Продумайте запасные варианты. Весы, тот день, когда что ни делается, все к лучшему. Не торопитесь исправлять ошибки. Скорпионы, реальные перспективы окажутся заслонены слишком заманчивыми, но призрачными мечтами. Вы можете упустить шанс. Стрельцы, первые попытки в любом деле могут оказаться провальными, но это вообще не повод сдаваться. Козероги, осторожнее с новыми знакомыми и коллегами. Они могут помешать вам как в текущих, так и в будущих делах. Водолеи, пока вы не сможете пойти новым путем, будут держать обязанности и обязательства, прогресс застопорится. Рыбы, вашим главным врагом может оказаться старый образ мыслей, который не дает вам посмотреть на вещи под другим углом.
4: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты», в Самаре 7.23, встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Что кофе на самом деле делает с нашим мозгом и организмом? Ученые из университетского колледжа Корка представили результаты масштабного исследования, и они могут поменять наше представление о привычной утренней чашке. Выяснилось, что кофе – это не просто заряд бодрости. Он активно перестраивает связь между кишечником и разумом, меняя состав микрофлоры, которая отвечает за наше настроение и стрессоустойчивость. Исследователи подчеркивают, кофе – это сложный диетический фактор, влияющий даже на наши эмоции. У тех, кто пьет от 3 до 5 чашек в день, растут уровни особых бактерий, защищающих нас от инфекций и отвечающих за эмоциональный фон. Есть разница между обычным кофе и кофе без кофеина. Если вам нужно сосредоточиться, убрать тревогу и подавить внутреннее воспаление, поможет классика с кофеином. Но если ваша цель – память и быстрая обучаемость, то тут выигрывает кофе, очищенный от кофеина. В нем сохраняются полифенолы, которые наш мозг просто обожает. Так что кофе – это не просто способ проснуться, а часть нашего внутреннего равновесия. И если аромат из вашей чашки поднял вам настроение, значит, химия процесса уже пошла.
0: А сейчас взбодримся любимой музыкой на радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис,
2: добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.
3: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: На радио «Мегаполис» о погоде на пятницу. В течение дня малооблачно будет в Самаре без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 7.43. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра пятницы на календаре 22 мая. Именно в этот день, ровно 30 лет назад, началась кинофраншиза имени Тома Круза «Миссия невыполнима». О том, как создавалась ее главная музыкальная тема, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем!

0: окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Посмотрим, что на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, загружено движение в городе на 4 балла. Сильнее всего на Южном шоссе от Уральской улицы до поста ГИБДД, на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, на Московском шоссе от 22-го парсъезда до Нововокзальной.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

Самаре 7 часов 57 минут. На радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM музыка понятная без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8:01, на улице плюс 18 градусов, днем ожидается до плюс 24-26 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. Там зафиксировали прилет более 15 дронов. В результате атаки погибли 2 человека, 2 дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В Самарской области снизилась бедность и вырос уровень доходов населения. Это следует из доклада о работе правительства за 2025 год, представленный депутатом губернской думы. В прошлом году средняя зарплата в регионе достигла 79 тысяч рублей, а среднедушевые доходы превысили 59 тысяч. По этому показателю регион занимает 4-е место в Поволжье. Уровень бедности уменьшился до 7,5% против 8% в 2024 году. В Самарской области введен запрет на посещение лесов. Решение принято на фоне сохраняющегося в регионе высокого уровня пожарной опасности. За нарушение ограничения предусмотрены штрафы от 40 до 50 тысяч рублей. В конце мая, начале июня на территории Самарской области будет тепло, но не жарко. На следующей неделе сетевые метеоресурсы прогнозируют в районе плюс 20 градусов днем, по ночам около 11 тепла. Сегодня и завтра до плюс 27 и без осадков, в воскресенье и понедельник до плюс 29 и дожди. Рособорнадзор опроверг идею обязательного экзамена по истории в 11 классе. Таких планов пока нет. Все эксперты пришли к выводу, что предметов достаточно, заявил глава ведомства Анзор Музаев. Относительно обязательного устного экзамена по истории для 9 классов чиновник сказал, что экзамен будет проходить в феврале. Девятиклассникам предстоит сдавать историю с 2028 года. Сын фигуриста Евгения Плющенко будет выступать за Азербайджан. Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему Александру Плющенко открепление, передает агентство РИА. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил агентству, что его сын получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на 5 лет. Плющенко-младший не входил в состав российской сборной. В нынешнем сезоне юный фигурист не выступал на соревнованиях и тренировался в частной академии отца. Доллар на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, какая сейчас ситуация на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, там плотное движение, на 5 баллов загружено. Самые крупные пробки на Московском шоссе, с СК Армии до 4-го проезда, от 22-го парсъезда до Нововокзальной. На Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда, а еще на Южном мосту от Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 8 часов 20 минут. Сейчас мы послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Во Франции к электронной музыке относятся с таким же почтением, как к высокой моде или высокой кухне. Это не просто биты для танцполов. Это часть национальной культуры, которую официально поддерживает правительство страны. Именно французы подарили миру Space, Daft Punk и Жан-Мишель Жар, превратив электронику в настоящее искусство. И вот с 22 по 24 мая Париж в очередной раз докажет свой статус мировой столицы звука. Фестиваль Circle возвращает. И в этом году масштаб особенный. Площадкой выбран легендарный музей воздуха и космоса в Ле-Бурже. Танцевать будут не в душном зале, а прямо под открытым небом в окружении гигантских конкордов и космических ракет. Фюзеляжи самолетов превратят в огромные экраны для световых проекций. Главная фишка – это круговой обзор. Диджей находится в самом центре толпы, создавая невероятную энергетику единства. Для аудиофилов зона прослушивания в наушниках прямо внутри одного из самолетов, чтобы можно было расслышать каждую деталь сложного саунда. Хедлайнеры фестиваля – Эрик Приц и норвежский дуэт Ройксоп. Кстати, в нашем плейлисте тоже есть один их трек.

0: Реклама.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Девочки, я такие обои купила! Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
6: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
7: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
8: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 8 часов 32 минуты, плюс 19 градусов за окном. Подробнее о погоде через минуту, а сейчас на 103.6 FM. Коротко о свежих новостях. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Российские власти решили отложить введение дополнительной платы за потребление международного трафика свыше 15 гигабайт в месяц. Изначально такую плату планировали ввести 1 мая. Потом источники РБК называли срок 1 июня. Сейчас обсуждается осень. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. В результате атаки погибли 2 человека, разрушения получили 2 дома. Проводится оценка ущерба. В конце мая, начале июня на территории Самарской области будет тепло, но не жарко. На следующей неделе сетевые метеоресурсы прогнозируют в районе плюс 20 днем, по ночам около 11 тепла. Сегодня и завтра до плюс 27 и без осадков, в воскресенье и понедельник до плюс 29 и дожди. Криштиану Роналду завоевал первый трофей за 3,5 года. Его клуб «Аль-Наср» одержал победу над «Дамаком» в матче заключительного тура чемпионата Саудовской Аравии и стал победителем турнира. В этой встрече, которая завершилась со счетом 4-1, Роналду оформил дубль. Для португальца это 35-й трофей в карьере.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис Самаре». Сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Без 29 в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра пятницы на календаре 22 мая. Родившимся в этот день гении военной медицины. Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Снова посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение сейчас затруднено, на 6 баллов загружено. Самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Московском шоссе до 2-го просъезда до Авроры, на Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора, на Новосадовой от Губанова до проспекта Кирова, на проспекте Кирова от Старозагора до Московского шоссе и на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го просъезда.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Без 15.9. В Самаре золотые хиты на радио Мегаполис. Прямо сейчас на 103.6 FM. Вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую, финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 8 часов 56 минут. Впереди на 103.6 FM свежие новости, затем поговорим о погоде, а через минуту примерно зазвучит музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
1: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
6: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
8: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 9 часов 1 минута. Плюс 19 за окном. Обещаю днем до плюс 24-26 и без осадков. Радио Мегаполис. Новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В 2028 году на все средства индивидуальной мобильности установят номера. Это следует из плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденного правительством, передает РБК. План также включает строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ. Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова признала вину в убийстве деда и его супруги. Также Екатерина Тархова частично признала вину в краже и мошенничестве, пишет агентство РИА со ссылкой на заседание Самарского облсуда. Всего обвинения предъявили четырем фигурантам, двое из них объявлены в международный розыск. Убийство произошло в период с ноября 24 по январь 25 года. Затем злоумышленники похитили имущество погибших стоимостью свыше 2 миллионов рублей. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. Там зафиксировали прилет более 15 дронов. В результате атаки погибли 2 человека. 2 дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Россиянам хотят платить за крепкие семьи. Выплаты планируют начислять за каждые 5 лет совместной жизни. Сумма простая. 5 лет брака – 5 тысяч рублей, 10 лет – 10 тысяч. А тем, кто дотянул до золотой свадьбы, хотят выдавать по 100 тысяч рублей. Оформление будет максимально простым – через госуслуги. Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск. Вновь игроки соберутся 16 июня в Москве для прохождения медосмотра. После этого команда вернется в Самару и начнет подготовку к новому сезону. В рамках летних сборов запланировано проведение 6 контрольных матчей. Старт нового чемпионата запланирован на 25-26 июня. Меж тем, Толятинский «Акрон» завтра в Самаре примет волгоградский «Ротор». Это будет второй стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Первая встреча команд завершилась победой Толятинского клуба со счетом 2-0. Доллар на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: 9.08 в Самаре, на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. Сегодня 22 мая. На улице сейчас плюс 19. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры ООО «Мята Дента». На правах рекламы. В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, вас ждут опытные врачи, точный план и фиксированная стоимость. Стоматология «Мята» лечит бережно, без страха и боли. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста. Сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93, у нас на кону. И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. Повторю, 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. О чем эти противоречивые советы? Как вы думаете, 25-07-021, номер для ваших версий, звоните, удачи, 25-07-021. Да, сегодня по одной версии от одного дозвонившегося. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусей, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150. Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. На 6 баллов загружено движение по данным Яндекс.Карт. Больше всего транспорт скопилось на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности, на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, а также на Московском шоссе 22-го партсъезда до Авроры.
4: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Половина десятого в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы разгадываем невероятный вопрос. Он сегодня такой: 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. Уже выяснили мы, что правильный ответ связан с едой. О чем же эти противоречивые советы? 25-07-021. Есть звонок. Доброе утро, что скажете?
1: Доброе утро. Может быть, количество приемов пищи? 5 раз в день или 3 раза в день.
0: Вокруг да около, но не о количестве приемов пищи. Правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Речь о чем другом. 25-07-021. Звоните, если есть еще идеи. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Этим летом число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. Сейчас уже выполняются 285 рейсов в неделю, что примерно на треть выше прошлогоднего уровня, передает ТАСС. На набережной Автозаводского района Тольятти сегодня приступили к дератизации. Работы по обработке территории от грызунов проводятся от памятника Татищеву до Волжского замка в центральном районе. Горожан попросили воздержаться от прогулок по набережной в первой половине дня. В Самарской области зафиксированы две новые вспышки лейкоза. Очаги заболевания обнаружены на территории Безенчукского района. В селах Преображенка и Оганесфельд запретили сельскохозяйственные ярмарки и выставки животных. Ярославский «Локомотив» победил казанский «Акбарс» в финальной серии плей-офф КХЛ и второй сезон подряд стал обладателем Кубка Гагарина. Шестой матч серии прошел в Казани и завершился со счетом 3-2 в пользу «Локомотива». Счет в серии до 4 побед стал 4-2. Свой первый кубок «Локомотив» взял в прошлом году, переиграв в 5 матчах челябинский «Трактор».
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня малооблачно, будет в Самаре без осадков. Ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9.37, Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос разгадываем, и 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. Связан правильный ответ с едой как-то. О чем же эти противоречивые рекомендации и советы? 25-07-021. Послушаем вариант, который я принимаю по этому номеру. Доброе утро, ваша версия.
1: Доброе утро, может быть, вопрос идет о правильном питании, о том, полезен ли продукт или вреден.
0: Ну, действительно, ведь часто на этот счет противоречивая информация встречается даже об одних и тех же продуктах, да? Одни говорят о пользе чего-то, другие о вреде того же самого.
1: Да.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Роза.
0: Роза, а вы разгадали сегодняшний невероятный вопрос на радио Мегаполис. Да, именно. О правильном питании, о пользе продуктов. 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. Роза, с победой, блестящая умница. Получаете вы заслуженный приз. Это сертификат на 5000 рублей на комплексную чистку всей полости рта в стоматологии Мята.
1: Как здорово, спасибо. Я, Роза Суэль-Табуянова, разгадала невероятный вопрос на радио Мегаполис.
2: Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии Мята на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология Мята. Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: 9.43 в Самаре, мы на 103.6 FM, радио Мегаполис, отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Невероятный вопрос сегодняшний совсем недавно был разгадан. 70% из нас отмечают, что рекомендации на этот счет очень часто расходятся и противоречат друг другу. О чем речь? Правильный ответ. Советы о правильном питании, о пользе продуктов сказала нам Роза Сульцбуянова и выиграла сертификат на комплексную профгигиену в стоматологии МЯТа. Новый невероятный вопрос задам в понедельник утром, как обычно после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. Пятница на календаре, 22 мая. Какая знаковая кинопремьера состоялась именно в этот день, ровно 30 лет назад? Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Чанган Дипал G318 – премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил, разгон как у спорткара, запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Расскажу быстро о ситуации на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла они сейчас загружены. Сильнее всего на Новосадовой от Советской Армии до Потапова, на Соколова от Лесной до Новосадовой, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности и на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. 9 часов 49 минут в Самаре. Послушаем сейчас Катю Григорьеву на 103,6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1996 года в США состоялась премьера первого фильма «Миссия невыполнима» режиссера Брайана де Пальмы. Картина о крутом агенте ЦРУ выросла из сериала 60-х-70-х. Знаменитую музыкальную тему для оригинального проекта написал аргентинский и американский джазовый пианист и композитор Лало Шифрин. В 66-м создатели шоу попросили его срочно сочинить такую мелодию, чтобы зрители, пьющие на кухне газировку, услышав саундтрек из гостиной, сломя голову, бежали бы к телевизору. Композитора посетило вдохновение, и тема родилась за 3 минуты. Сингл занял первые места в чартах Европы и Австралии, а записанный позже альбом взял 2 премии Грэмми. Актер и продюсер ленты Том Круз вырос на этом сериале, и музыку других композиторов даже не рассматривали. Но для фильма записали новую версию музыкантов из YouTube.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка понятная без слов на радио Мегаполис.
1: Реклама. Кондиционеры Синтек. Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры Синтек.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игр и забав. Богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 10 часов 1 минута, за окном плюс 27. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Госдуме подготовили законопроект, который должен решить проблему с так называемыми бабушкиными схемами. Речь идет о ситуациях, когда продавец после сделки заявляет, что его обманули, и через суд требует квартиру обратно. Согласно поправкам, если суд признает сделку недействительной, жилье вернется прежнему владельцу только после того, как он полностью возместит покупателю уплаченные деньги. Об этом пишет «Комсомолка». Поправки вносятся в закон о регистрации недвижимости и в Гражданский кодекс. В расписании аэропорта Курумыч появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск до конца летнего расписания будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. Пенсионеры из Самарской области телефонные мошенники обманули на 14 миллионов рублей. По указанию злоумышленников, житель Красноярского района перевел свои накопления на разные банковские счета. Личности дроперов установлены. Прокуратура направила в суды 4 иска к владельцам счетов, на которые первоначально поступили деньги, с требованием их возврата. Один из исков удовлетворен. С жителя Нижнекамска взыскали в пользу пострадавшего 4,5 миллиона рублей. В Тольятти на набережной Автозаводского района сегодня приступили к дератизации. Работы по обработке территории от грызунов проводятся от памятника Татищеву до Волжского замка в центральном районе. Тольяттинцев попросили воздержаться от прогулок по набережной в первой половине дня. На следующей неделе фестиваль «Том Сойер Фест» откроет в Самаре 12-й сезон. Координаторы площадок расскажут, где и когда будут проходить работы по восстановлению исторической среды, как принять участие и что брать с собой. На открытии пройдет ставший уже традиционным конкурс «Шарлоток». В России оживился рынок подержанных автомобилей. В апреле продажи выросли сразу на 14% по сравнению с мартом и достигли почти 542 тысяч машин. Такие данные приводит агентство «Автостат». Среди марок лидирует «Лада». Продано более 126 тысяч таких автомобилей. Далее идут «Тойота», «Киа», «Хёндай» и «Фольксваген». Эксперты связывают рост с высокими ценами на новые автомобили и дефицитом доступных моделей. Средняя стоимость новой машины сейчас составляет 3 миллиона 800 тысяч рублей. На этом фоне вторичный рынок становится все привлекательнее для покупателей. Доллар на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня будет малооблачно, без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24-26. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Помните, как в самом начале китайского бума мы задавались вопросами? Что будет с китайскими машинами через 3-5 лет? Насколько упадет их цена? И вообще, доживут ли они до перепродажи? Данные на этот счет собрали аналитики Национального агентства промышленной информации. Среди годовалых китайцев лидирует премиальный Exeed TXL. У него сохраняется 96% стоимости. В категории двухлеток лидер Chery Tiggo 4. А среди трехлеток выгоднее всего продавать купе-кроссовер Geely Tugello. В целом, лучше всех на вторичном рынке сохраняет рублевую стоимость Havail H9. Двухлетний рамник можно продать за 98% от первоначальной цены, а пятилетний и вовсе за 103%, то есть дороже, чем его когда-то покупали в салоне. И это не исключение. Сегодня большинство пятилетних машин в хорошем состоянии на нашем рынке в рублях стоит дороже, чем абсолютно новыми в 2021. Полагаю, причины объяснять не нужно.
0: Реклама.
3: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Здравствуйте. Областной суд начал рассматривать уголовное дело Екатерины Тарховой. Ее обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его супруги. Сообщается, что внучка Виктора Тархова признала вину в убийстве и частично признала вину в краже и мошенничестве. Пенсионеры из Самарской области телефонные мошенники обманули на 14 миллионов рублей. По указанию злоумышленников, потерпевший перевел свои накопления на разные банковские счета. Личности дроперов установлены. Прокуратура направила в суды иски о взыскании с владельцев банковских карт похищенных денег. Чтобы сдать ЕГЭ на 90 и более баллов, нужно нанимать репетитора. Школьной программы недостаточно. Об этом РБК заявил бывший глава Рособорнадзора, один из создателей ЕГЭ Виктор Болотов. По его словам, школа готовит на низкие баллы, на тройку. Но если выпускник претендует на поступление в престижные университеты, то без дополнительных занятий не обойтись. Россиянам хотят платить за крепкие семьи. Выплаты планируют начислять за каждые 5 лет совместной жизни. Схема простая. 5 лет брака – 5 тысяч рублей, 10 лет – 10 тысяч. А тем, кто дотянул до золотой свадьбы, хотят выдавать сразу по 100 тысяч. Оформление будет максимально простым через госуслуги.
1: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» в Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер южный, юго-западный, 3,8 метров в секунду. Температура днем до плюс 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 10 часов 46 минут. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 мая 1876 в Пензенской губернии в крестьянской семье родился доктор жизни Николай Бурденко. Его называют гением военной медицины и основоположником советской нейрохирургии. Считается, что пальцы хирургов тонкие и длинные, как у пианистов, но у Бурденко они были крепкие и мясистые. В семье хотели, чтобы он стал священником, а, окончив с отличием семинарию, поехал учиться на медика. Отец был так зол, что дал сыну две почтовые марки и сказал: «На похороны, когда с голоду подохнешь, пусть хоть весточку пришлют». Будущий великий врач спрятал марки в молитвенник, а через полвека их нашли в его архиве. Николай Бурденко прошел добровольцем 4 войны – русско-японскую, Первую мировую, советскую-финскую и Великую Отечественную – всегда добровольцем. Видел свое призвание в том, чтобы спасать жизни. Например, добился, чтобы солдат прививали от столбняка и использовали пенициллин на случай инфицирования ран. Историки подчеркивают, что Бурденко был знаменит во всем мире. Например, был почетным членом Парижской академии хирургии, но предпочел жить и трудиться на родине.
4: Радио «Мегаполис». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
5: 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль». Конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 11 часов 2 минуты. За окном плюс 22 градуса. Днем до 24-26 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Подавляющее число таксопарков столкнулось со снижением выручки и прибыли. Об этом пишет «Коммерсант». Из 100 опрошенных таксомоторных компаний 80% заявили о снижении выручки, 90% – о падении чистой прибыли, 60% – о росте кредиторской задолженности, а 69% – об увеличении налоговой нагрузки. По словам участников рынка, у таксопарков за последние годы капитальные затраты выросли в 2-3 раза из-за серьезного подорожания машин. Расходы таксопарков растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По данным Росстата, в апреле стоимость поездок в такси по всей России выросла на 3,5% год-году до 48 рублей за 1 километр. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба город-администрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. Там зафиксировали прилет более 15 дронов. В результате атаки погибли 2 человека, 2 дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В Самарской области снизилась бедность и вырос уровень доходов населения. Это следует из доклада о работе правительства за 2025 год, представленный депутатом губернской думы. В прошлом году средняя зарплата в регионе достигла 79 тысяч рублей, а среднедушевые доходы превысили 59 тысяч. По этому показателю регион занимает 4-е место в Поволжье. Уровень бедности уменьшился до 7,5% против 8% в 2024 году. Уровень воды в Волге пока не позволяет начать оборудование пляжей в Самаре. Об этом сообщили в город-администрации. Старт пляжного сезона намечен на 15 июня. Власти Тольятти намерены начать сезон 10 июня. Вода у берегов Самары прогрелась до плюс 13 градусов, у берегов Тольятти до плюс 14. У Сызрани до плюс 16 градусов, сообщает Приволжский гидрометцентр. Там напомнили, что комфортной для купания считается температура как минимум плюс 18-20 градусов. Самара попала в топ-5 городов сладкоежек. Рейтинг составила компания X5. В тройку городов-лидеров, жители которых чаще всего балуют себя готовыми десертами, попали Москва, Петербург и Екатеринбург. Далее в рейтинге Самара и Нижний Новгород. В Москве и Петербурге чаще всего выбирают клубничный чизкейк, а в Самаре любимой сладостью стало пирожное «Красный бархат». Доллар на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня будет малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, южный, 3,8 метров в секунду, температура воздуха днем до 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Кино» на радио «Мегаполис». Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Приятнейшей вам пятницы и отличных предстоящих выходных. Далее на 103.6 FM на протяжении 10 минут любимая музыка без перерывов. Ждут нас три хита подряд. Леди Гага и Бруно Марс на очереди с красивейшей балладой «Die with a Smile» на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
5: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.

0: Радио «Мегаполис».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. При отсутствии личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 3 рублей. Универсальная лицензия Банка России на 23.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мята».

0: Дуэт «Ля Буш» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре половина 12-го в продолжение часа на 103.6 FM. 15 минут музыки нон-стоп. Дамиана Дэвид на подходе. Next summer. А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В летнем расписании Курумыча появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск будут выполняться на самолетах «Бомбардье» авиакомпании ЮВТ «Аэро». Запланировано два рейса в неделю по средам и воскресеньям. В конце мая, начале июня на территории Самарской области будет тепло, но не жарко. На следующей неделе сетевые метеоресурсы прогнозируют в районе плюс 20 днем, по ночам около 11 тепла. Сегодня и завтра до плюс 27 и без осадков, в воскресенье и понедельник до плюс 29 и дожди. Волга у берегов Самары прогрелась до плюс 13 градусов, у берегов Тольятти до плюс 14, у берегов Сызрани до 16 градусов. Об этом сообщает Приволжский гидрометцентр. Там напомню, поняли, что комфортной для купания считается температура как минимум плюс 18-20 градусов. Самарские коммунисты пожаловались на выставку в честь Жириновского, которая, по мнению КПРФ, используется как предвыборная кампания ЛДПР, несмотря на запрет. Председатель избирательной комиссии заявил, что использование образов умерших и сгенерированных лиц во время избирательной кампании будет запрещено.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. На сегодня в течение дня малооблачно будет в Самаре без осадков. Ветер южный, юго-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис» помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Freemasons и Софилис Бэкстер на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM подборка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. В этом отрезке мы послушаем группу Расмуса и Нэт Ольсена «October and April», «Looking for the Summer» от Криса Ри и группу Queen.
1: Реклама.
2: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
3: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
4: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. Ноль плюс.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». Ноль плюс.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем!

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 24 за окном. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В 2028 году на все средства индивидуальной мобильности установят номера. Это следует из плана мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденного правительством, передает РБК. План также включает строительство инфраструктуры для пользователей электросамокатов, электровелосипедов и других СИМ. Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова признала вину в убийстве деда и его супруги. Также Екатерина Тархова частично признала вину в краже и мошенничестве, пишет агентство РИА со ссылкой на заседание Самарского облсуда. Всего обвинения предъявили четырем фигурантам, двое из них объявлены в международный розыск. Убийство произошло в период с ноября 24 по январь 25 года. Затем злоумышленники похитили имущество погибших стоимостью свыше 2 миллионов рублей. В Сызрани до конца недели отменили массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Накануне Самарская область подверглась налету беспилотников. Основной удар пришелся по Сызрани. Там зафиксировали прилет более 15 дронов. В результате атаки погибли 2 человека. 2 дома разрушены. Сейчас проводится оценка ущерба. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Россиянам хотят платить за крепкие семьи. Выплаты планируют начислять за каждые 5 лет совместной жизни. Сумма простая. 5 лет брака – 5 тысяч рублей, 10 лет – 10 тысяч. А тем, кто дотянул до золотой свадьбы, хотят выдавать по 100 тысяч рублей. Оформление будет максимально простым – через госуслуги. Футболист и тренерский штаб «Крыльев Советов» ушли в отпуск. Вновь игроки соберутся 16 июня в Москве для прохождения медосмотра. После этого команда вернется в Самару и начнет подготовку к новому сезону. В рамках летних сборов запланировано проведение 6 контрольных матчей. Старт нового чемпионата запланирован на 25-26 июня. Меж тем, тольяттинский «Акрон» завтра в Самаре примет волгоградский «Ротор». Это будет второй стыковой матч за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Первая встреча команд завершилась победой тольяттинского клуба со счетом 2-0. Доллар на сегодня 70 рублей 79 копеек, евро 83 рубля и 27 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 23 мая, в субботу, малооблачно будет в Самаре без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 24 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается народ. Девушка по

А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

0: Вячеслав Бутусов на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшей пятницы, отличных предстоящих выходных. Сегодня 22 мая. О 10 поразительных фактах, связанных с одной из самых удивительных картин всех времен, «Черным квадратом» Малевича, Анна Романова расскажет минут через 5 на 103.6 FM. А перед этим Леони Калум Скотт со свежим суперхитом «Stay» на радио «Мегаполис» через пару минут.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да. Хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: «Альта Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
8: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-мята.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: Леони и Каллум Скотт на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Впереди у нас Bad Boys Blue, а сейчас встречаем Анну Романову на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: «Черный квадрат» — одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алье с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алье битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Зиверт на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. В Самаре половина первого, если точнее 12:32 в продолжении часа на 103.6 FM. Красивейший хит Эда Ширана «Perfect». А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Этим летом число прямых рейсов из России в Китай вырастет на треть. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Будут доступны рейсы из 14 городов России в 17 городов Китая. Сейчас уже выполняются 285 рейсов в неделю, что примерно на треть выше прошлогоднего уровня, передает ТАСС. На набережной Автозаводского района Тольятти сегодня приступили к дератизации. Работы по обработке территории от грызунов проводятся от памятника Татищеву до Волжского замка в центральном районе. Горожан попросили воздержаться от прогулок по набережной в первой половине дня. В Самарской области зафиксированы две новые вспышки лейкоза. Очаги заболевания обнаружены на территории Безенчукского района. В селах Преображенка и Оганесфельд запретили сельскохозяйственные ярмарки и выставки животных. Чтобы сдать ЕГЭ на 90 и более баллов, нужно нанимать репетитора. Школьной программы недостаточно. Об этом РБК заявил бывший глава Рособорнадзора, один из создателей ЕГЭ Виктор Болотов. По его словам, школа готовит на низкие баллы, на тройку. Но если выпускник претендует на поступление в престижные университеты, то без дополнительных занятий не обойтись.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра, в субботу, 23 мая, в Самаре будет малооблачно, осадков не предвидится. Ветер юго-западный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 16, завтра днем 24-26 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Голливуд и Робин Шульц на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Далее на 103.6 FM подборка главных хитов минувших десятилетий. Золотая коллекция радио Мегаполис. В этом отрезке у нас и Money, Don't Be So Shy, Wild World группы Mr. Big и Лора Бренниган.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатной квартире до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
7: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Им они в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, а затем пятерка лучших песен о любви, в том числе легендарная баллада «Дайдо». Thank you. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся снова в понедельник утром в 7.00, как обычно. Желаю вам удачно завершить эту рабочую неделю и прекрасно отдохнуть на грядущих выходных. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через пару минут примерно зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. ЦБ снова ужесточает контроль за операциями с наличными. Согласно рекомендациям в адрес банков, под контроль могут попасть и граждане, и индивидуальные предприниматели, и компании, кто регулярно вносит крупные суммы на счета, а затем быстро переводит деньги дальше. Как пишет РБК, внимание банков должны привлекать зачисление физлицами наличных на сумму от 5 миллионов рублей в месяц или более 10 операций на сумму от 100 тысяч рублей каждая. В этом году в Самаре планируют ликвидировать 16 незаконных свалок. Об этом рассказал мэр Иван Носков. Речь идет о свалках, расположенных в поселках Мясокомбинат на Белорусской, Олимпийской и других улицах. По словам Носкова, те, кто по привычке будет сбрасывать на очищенные территории отходы, получат штрафы от 10 до 50 тысяч рублей. До этого в городе размещают скрытые камеры. Парк Гагарина в Самаре вернут авиатехнику. Мэрии даны необходимые поручения по поиску земельного участка для установки самолета. С 1973 по 1993 года на территории парка находился самолет «Ан», переоборудованный в детский кинотеатр. После пожара самолет демонтировали и утилизировали. Уровень воды в Волге пока не позволяет начать оборудование пляжей в Самаре. Об этом сообщили в горадминистрации. Старт пляжного сезона намечен на 15 июня. Власти Тольятти намерены это сделать 10 июня. Вода у берегов Самары прогрелась до плюс 13 градусов, у берегов Тольятти до плюс 14. Синоптики напоминают, что комфортной для купания считается температура как минимум плюс 18-20 градусов. В расписании аэропорта Курумыч появились прямые рейсы в столицу Карелии. Полеты по маршруту Самара-Петрозаводск до конца октября будет выполнять авиакомпания ЮВТ «Аэро» на самолетах «Бомбардье». Запланировано 2 рейса в неделю по средам и воскресеньям. В Самарской области снизилась бедность и вырос уровень доходов населения. Это следует из доклада о работе правительства за 2025 год, представленный депутатом губернской думы. В прошлом году средняя зарплата в регионе достигла 79 тысяч, а среднедушевые доходы превысили 59 тысяч рублей. По этому показателю регион занимает 4-е место в Приволжском округе. Уровень бедности в Самарской области уменьшился до 7,5% против 8% в 2024.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 23 мая, в субботу, малооблачно будет в Самаре без осадков. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью до плюс 16, завтра днем плюс 24-26. Сейчас в Самаре 24 градуса.
3: Реклама.
4: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ищите идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм». Для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке «Гагарина».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Богатырская Слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
2: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до плюс 5. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачно и без осадков.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-7-3-20-10. Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Экзамены и последний звонок. Время сказать учителям самое главное. Спасибо. Во всех супермаркетах «Миндаль», конфеты «Мерси» всего 339,99. Искренняя благодарность в каждом кусочке. «Миндаль». Делаем праздник вкуснее.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем...

0: небо с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

по ларькам, по вокзалам. Новая жизнь, посидим, помолчим ни о чем.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполь».

0: my hand and to my soul. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you?
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегафон».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла. Сегодня в городе плюс 24-26, малооблачная и без осадков.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,491% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банк России на 2012 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполиса» погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до плюс 5. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentre.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
1: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-mята.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем.

0: нас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Медведь».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
5: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
6: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. Ноль плюс.
7: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
8: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
9: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
10: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
11: Всем, всем, всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
12: Радио «Мегаполис».
13: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого 93 вас ждут опытные врачи. Точный план и фиксированная стоимость. Лечим бережно, без страха и боли. Стоматология «Мята». Телефон 310-12-21. Сайт stomatologia-myata.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
4: Возрастные ограничения 0+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: «Черный квадрат» – одна из самых известных в мире картин. Хотя, как выяснилось, он и не черный, и не квадрат. Сегодня «Черный квадрат» Малевича. Под черным скрывается цветная матрешка. При рентгеновском анализе выяснилось, что под слоем черной краски прячутся еще две полноценные картины. Первый слой – это кубофутуристическая композиция, и второй слой – протосупрематическая работа. Малевич не использовал готовую черную краску. Он смешал три разных вещества – жженую кость, охру и темно-зеленый осинит меди. Чтобы убрать лишний блеск и сделать цвет глухим и бесконечным, он добавил в смесь мел. Черный квадрат не гладкий, он весь в большущих трещинах. Они появились как раз из-за того, что слои краски разного состава сохли неравномерно. Если вы возьмете линейку, то увидите, что это не квадрат. Ни одна из сторон не параллельна другой или раме картины. Это сделано намеренно. Малевич хотел создать живую фигуру. Когда картина выставлялась впервые, она значилась как четырехугольник. Малевич сознательно избегал слова «квадрат». Существует четыре черных квадрата, написанных в разные годы. Все они разные по размеру, фактуре и даже черноте. Один из этих квадратов выставляется в Амстердаме. Согласно исследованию Третьяковской галереи, микроскопический анализ направления мазков и расположения скрытой надписи показал, что современная ориентация холста не совпадает с той, в которой Малевич создавал картину. Картина висит в Третьяковке вверх ногами. Черный квадрат официально нельзя вывозить за границу на коммерческие выставки. В 2002 году его признали особо ценным объектом культурного наследия, поэтому он не может покидать страну. Аукционные дома, например, Сотбис, оценивают черный квадрат минимум в 20 миллионов долларов, хотя при свободной продаже на международном рынке цена могла бы достичь 200 и, как считают некоторые, даже 400 миллионов долларов, ведь картина до сих пор является культовой. На белом поле картины микроскоп помог разглядеть карандашную надпись. Сейчас я скажу некорректное слово, но во времена Малевича оно было принято. Итак, «Битва негров в темной пещере». Считается, что это отсылка к юмористической работе французского журналиста Альфонса Алле с таким же названием, написанной за 20 лет до Малевича. Правда, у Алле битва происходила еще и ночью. И что на первом месте? Малевич был не только художником, но и лингвистом-новатором. Считается, что именно он ввел в русский язык слово «невесомость». Им он описывал свои супрематические конструкции, парящие в белом пространстве.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши нам в наш
3: 373-2010.
0: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированы. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до плюс 5. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? В стоматологии «Мята» на Льва Толстого, 93,

0: 0,1% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%, срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девочки, я такие обои купила. Сильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
7: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
8: Возрастные ограничения 0+.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполис».

на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
2: Хотя зачем спешить? В Активике нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
3: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
4: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка», русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Ищете идеальный сыр для семейного завтрака или праздничной тарелки? Загляните в супермаркет «Миндаль». Выбирайте «Маздам молочный гостинец». Всего 699,99 за килограмм. Тот самый сыр с большими дырочками и нежным вкусом. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
6: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: вырос окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов. Местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: «Волга» – часть нашей автомобильной истории. Все началось в 1956-м, когда с конвейера сошла ГАЗ-М21. А настоящим символом советской эпохи стала ГАЗ-24. Она работала в такси и возила чиновников и спецслужбы. Но к нулевым модель безнадежно устарела. Последняя попытка спасти бренд с помощью американской платформы Chrysler провалилась из-за высокого ценника. В 2010-м производство «Волга Сайбер» закрыли, и, казалось, марка ушла в небытие. Но к 70-летнему юбилею «Волгу» решили возродить. Серийное производство в Нижнем Новгороде уже запущено. Летом в продажу выйдут три новинки – седан C50 и кроссоверы K50 и K40. Все первые машины придут к дилерам в лимитированной серии First Edition. Главным ее отличием станут именные таблички с гравировкой на центральной панели. В силуэтах новинок легко угадываются модели Geely, Preface, Atlas и Manjaro. Пока это сложно назвать возрождением легенды, но в такси, скорее всего, мы «Волгу» снова увидим.
1: 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы. Всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы. Надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги. Вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи. Будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы. Возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 мая, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 10 до плюс 15 градусов, местами до 5 тепла. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 24 до 29 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Жара наступает. Включи свежесть на максимум. Во всех супермаркетах «Миндаль» холодный чай «Липтон» всего 119,99 за 1 литр. Твой глоток сочной прохлады. «Миндаль». Делаем лето вкуснее.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Венам, день стоит провести дома или, по крайней мере, в близком контакте с семьей. Это день связи и традиций. Тельцы, всплывут все потенциально проблемные вопросы. Придется заняться тем, чем вы совсем не хотели. Близнецы, держитесь ближе к родным и друзьям. Нет ничего лучше, чем моральная поддержка близких. Раки, избегайте споров на бытовые темы. Вопросы не такие уж важные, а поссориться вы можете надолго. Львы, день анализа прошедших событий, работы над ошибками и корректировки планов. Вы увидите новые аспекты ситуации. Девы, может поступить ненадежная информация, которая собьет с толку вас или ваших близких. Проверяйте данные. Весы, будьте осмотрительнее со сложной техникой и за рулем. Это день травмы, поломок на ровном месте. Скорпионы, вы можете потерпеть неудачу даже в простых делах. Будьте готовы к тому, что не все получится с первого раза. Стрельцы. Надежды могут оказаться пустыми, не рассчитывайте на них. Лучше подстраховаться там, где, как вы чувствуете, есть уязвимость. Козероги. Вас может подвести пресловутый человеческий фактор. Кто-то заболеет или не справится со своей задачей. Водолеи. Будьте внимательны при покупке билетов и планировании поездок. Вы можете ошибиться в документах или выбрать неудачный маршрут. Рыбы. Возможны сюрпризы и помехи, которые усложнят дела. Не настаивайте на точном исполнении своих желаний.
3: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.